Видимо, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 миллионов, 5 милл